0: Авторадио.
1: Your number one hit music station.
2: Авторадио.
0: Авторадио.